0: не хат, корми скомчить, на угли баню поставить, ты залезла с упорной еще, легкового риска водку, стали на шагану,
1: Мужа,
0: Подожди, молодец,